мишкой. Долня мотай, камує держей. Я не білу с ногтя, бегиня карт. Та упасть лапче, гей, дежу, дежу, дежу.